Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: DFM.
0: Потому что радио DFM. DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Бонжур! Ух ты! Димир и уважаемые футбольные невыспалачи! Я не плачу, просто ветер с моря дул. Даже моя собака болела за Криштиану Роналду. Ой, Криш, хотя проиграла, знай, ты легенда. 6-й чемпионат мира подряд, ты заставляешь фанатов плакать. Даже в Москве плачет небеса. О май гад. Напоминаю, что это, неплачучие глаза распахотельное шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Абалао, Мерио Кула.
2: Это Саймон.
1: Слушай, что-то вообще не выспались, да, кажется?
2: Этой ночью мне тоже пришло одно сообщение, вот после которого я поняла, все, молчать больше нельзя, и тут ты, в общем-то, вступил. Хватит, наш детокс останавливается на этом моменте. После того, как вылетела Португалия вместе с ней и Криштиану из чемпионата мира по футболу, конечно, надо об этом поговорить.
1: Надо об этом поплакать. Об этом поплакать.
2: Сколько даем себе времени? Минутку? Продаем?
1: Кстати, в себе я уже пришел. Вот. Так. Но я долго не смог отойти, знаешь, от какого матча? Сенегал-Бельгия. Это просто полное...
2: А Бразилия и Норвегия тебя не смутило?
1: И Бразилия, Норвегия... Столько печали, как...
2: Какая боль! Вот идеальный саундтрек последних событий.
1: Какая
2: чемпионата
1: боль, да.
2: мира.
1: Но ты представь себе, Сенегал... Бельгия. Сенегал выигрывал 2-0. Осталось 5 минут до конца.
2: И
1: Бельгия закатывает 2 гола и получает еще и пенальти, причем.
2: Да, это тоже был сумасшедший матч.
1: Это просто... То есть я несколько дней думал, блин, мы же решили не говорить про футбол какое-то время. Я просто... Ладно.
2: Все, ребят, мы разблокируемся на этом моменте. Говорим о футболе теперь много.
1: Да. Мы же так мало о нем вообще говорили последние дни.
2: Именно поэтому в игре «Разбирайка» сегодня мы даем тебе вот такую аббревиатуру АУТ. Твоя задача максимально смешно эту аббревиатуру расшифровать. И в завершении нашего эфира мы выберем победителя. Я пока ничего, правда, не придумала.
1: Не, например, алло, ужин твой?
2: О, это что-то на отпускном.
1: Ужин обычно оставляют врагу. А вот поэтому уточняется, вот твой ужин-то можно врагу отдать?
2: Мне пока ничего не приходит. Ау, ребят. Ау. И все.
1: Я тебя все равно найду.
2: Никак не расшифровывает эту аббревиатуру. Поэтому, ладно, постарайтесь, отправляйтесь в группу ВКонтакте под последним постом, принимайте участие в этой игре. В наших мессенджерах также. Ну и, конечно, про бушку заказывайте.
1: Не
2: кому
1: забываем.
2: Она нужна? Как тебя зовут? Где ты живешь? Кого будем будить?
1: Да, из какого населенного пункта ты плачешь? На Техно или на Роналду? Или на Кришу? Ну что же, действительно, да. А мы вернемся через одну песню. Действуй! Мы начинаем это шоу!
2: Разбудильники!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Мы поплакали про Роналду. Минутки три.
2: Про Неймар еще, блин!
1: А, еще и Неймар.
2: Ой, господи.
1: Сегодня день слез. Будьте готовы к этому.
2: Не говори.
1: Кого будить? Сообщайте нам в группу ВКонтакте под последним постом. Видим заявки. Как зовут, какой город, кому она отправится.
2: Да, и правда, да, населенный пункт, откуда плачешь. Да, тоже. Прикинь, Неймар и Роналду — последний чемпионат мира вообще. Все.
1: Да.
2: Эх, ладно, работаем. Так, пишет Ренат у нас в мессенджере. Утро доброе, Саюша и Катюша. Разбудите, пожалуйста, мою невыспалочь. Катюшку, Ренат, Свиблова. Вау, я знаю, где, кстати. Свиблова — это Свау. Из такой район, Свау.
1: Звучит мощно.
2: Да, Северо-Восточный административный округ.
1: Выучил же.
2: Свау. Ну, там, где были дела, да. Ну что же, Свиблова вам и прекрасная невыспалочь. Катюша, включите тусовку. Уважаемые футбольные невыспалачи, мы вас чувствуем.
1: Доброе утро, команда DFM. Работаю в ночи, глазки закрываются. Пожалуйста, разбудите меня. Максим из Москвы просит.
2: О, Максим, сейчас дождь еще идет? А, уже прекратился, да?
1: Ну, вроде бы да.
2: Я думал, фанаты Роналду еще плачут. Ну ладно.
1: Это не дождь.
2: Это не дождь.
1: Это как раз слезы болельщиков.
2: Плачет небеса. Ну погнали.

0: Головой.
1: Спортный тай головой,
0: головой,
1: да?
0: Головой.
1: А, окей. Я думаю, крышей. Ладно, какая боль. Пишет нам Надя у нас в мессенджере. Доброе утро, мое любимое радио. Солнышко нам всем в душе, независимо от погоды. Машка у Сирии на связи.
0: И Самара моя на связи. Тёма отсюда просит разбудить его дочурку. Анютку сделаем.
1: Окей. После победы сборной Франции вот какой трек им включили. Оказывается, трек их преследует.
0: Я знаю!
1: Знаешь, да?
0: Мбаппе, да, вот эта вот восточная версия?
1: Не совсем. Потом скажешь, да?
0: Ну ладно.
1: А то сейчас легкий несинхрон.

0: и не плачем. Free from desire.
1: Да, плакать, в общем-то, и некогда. У нас впереди игра. Нужно дозваниваться уже сейчас. 8-495-956-101-2. Звони.
2: Если плакать, только на техно.
1: Можно поплакать в эфире. Разрешаем. 8-495-956-101-2.
2: Ну что, номерок запомнили? Ну что, действуй, звони. А мы скоро вернемся. Это шоу «Разбудильники». Обещаем, не плачем. Просто ветер с моря дул. Поэтому включи...
0: Тусовку!

0: разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 14. 81 от 11.08.2015.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Вака вака, замена минансангелова. Ола, ди вселенная. Если утро напало на тебя без предупреждения, как вылет с чемпионата мира Роналдо и Неймара, мы вызываем группу поддержки в лице шоу
3: Разбудильники.
2: Ее улыбает даже квитанция за коммуналку. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон здесь.
2: Играем в слово микс. Тренажер для мозга, который звучит как название какого-нибудь витамина.
3: Играть с нами будет Иван из Краснодара. Вань, привет.
2: Оу.
4: Привет, привет.
2: Привет, Иван.
3: Я что-то не слышу, чтобы ты шмыгал. Ты плакал? Ты плакал этой ночью из-за того, что вылетел Роналду и Португалия?
2: У счастливчик не смотрел.
4: Мне вообще на футбол фиолетово, параллельно, эквадриально и все такое прочее.
2: Красавчик, вот счастливчик вообще. Если бы я не любил этот спорт, я бы выспался. Понимаешь, я бы даже не парился. Но я не могу, не получается.
3: Ну окей, хорошо. Хоть кто-то из нас не плакал этой ночью.
2: Счастливчик, выспался.
3: Тогда объясняем тебе правила игры «Слово микс». Мы называем тебе устойчивые выражения. Ты их наверняка знаешь. Только буквы расположили там в хаотичном порядке. Твоя задача расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Если справишься, заберешь фирменный мерч от радио DFM. Все понятно?
4: Погнали.
2: Угу. Так, слушай внимательно. Вот есть ломанный русский язык, есть сломанный русский язык. У меня второй вариант. Так. Курой да пать.
3: Курой да пать. Тогда что-то очень близко находится.
2: Угу. Даже можно ногой, да?
3: Можно ногой, можно курой.
4: Ногой топать.
3: Не-не-не. Это устойчивое выражение такое знаменитое.
2: А если не ногой? Другие конечности, там где фаланги.
3: Дотянуться? Ну чем?
4: До солнца.
2: Чем ты держишь ложки или вилки?
3: И ложки.
4: Рукой.
2: Молодец. А если...
3: Это настолько близко, что буквально рукой...
2: Рукой...
3: Подать.
2: Правильно!
3: Да. Первый правильный ответ, класс.
2: Да. Поехали, дальше. Ловять радука.
3: Это когда тебе говорят, ну давай
4: ловять
3: же.
4: Дурака.
2: Да! Браво! Так, кисна мика.
3: Это у Саймона сегодня.
2: Да, не выспался.
3: У всех поклонников.
4: Кислая мина.
2: Да! Это все, что ли?
3: Да, 3 задания.
2: 3
3: года,
2: браво! Видишь, как человек повезло, что футбол не смотрит.
3: Вот как важно, что, да, важно...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в Монголии живет монгол, а в Чехии не чехол?

Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И дальше рубрика, в которой все смешалось. Текст одного трека присобачился к музыке другого трека. И, как правило, получается новый хит. Это мэшапы от Саймона.
3: Сегодня, наконец-то, на звонок Токсиса ответила детка-шведка. Ее зовут Товей Лоу. И я, как вы сказал-то, я назвал мэшап вот каким образом. Arne, Toxis and Big Baby Tape versus Tove Lo, Nobody to Die For. Слушаем, потом обсудим. Куда? Какой free from?
2: Потом осудим, ты сказал.
3: Обсудим.
2: Осудим кто?
3: Обсудим. Погнали. Этот раз уже все загрузил. DJ Simon.

0: Детка, возьми телефон, шведка.
1: Ну, раз мы решили осудить, то судить можно меня. Я Товело. Да,
0: Товело.
1: Очень долго называла Тувелу. Ровно наоборот.
0: Словно она из республики Тувы, что ли?
1: Тувы.
0: Тувелу.
1: Это же потрясающая версия получилась.
0: А даже есть кто называет ее Товло.
1: Товло, я тоже так называл. Как я только не коверкала. Я вообще люблю это.
0: Шведка, да, Товело, да, вот так произносится.
1: Ну, это удачный матч.
0: Зиба-зиба. Знаешь, если как бы по музыке судить, мне кажется, надо было переписать название, вот, то есть, даже не название, а припев трека. То есть, вместо того, как он там...
1: Возьми телефон, детка.
0: А надо было сказать, ну, погоди, детка.
1: Да, это же прям саундтрек, ну, погоди. Да, да, да. Ностальгию, я говорю, да. Есть такое. Когда он собирает этих кур.
0: Да.
1: Помнишь?
0: Да, да, да, да, да, да.
1: В клетке.
0: То ли пятая серия или шестая серия, я уже не помню.
1: А, настолько ты разбираешься в «Ну, погоди».
0: Я, кстати, эту тему расследовал.
1: Все сезоны.
0: Не все сезоны, но где именно этот сэмпл был использован?
1: А все сезоны вышли?
0: Да, уже, уже лежат.
1: И причем давно.
0: Для домашнего кинотеатра.
1: Спасибо тебе за это музыкальное удовольствие, Сань.
0: От всего сердца черного перца зиба-зиба за внимание. Ну что ж, ну погоди, детка, мы скоро вернемся. Это шоу!

0: Разбудилники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Fit Service диагностика по

0: подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Все говорят бизнесу — держитесь. А «Точка Банк» говорит — держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16.

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: А дальше тусовка.
6: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, у которой появился свой гимн. Возьми телефон, детка. Он очень хочет позвонить. Рубрика «Пранки Саймона». Где Сай? Обычно звонит в разные конторы и обращается за странными услугами. Кому звонил на этот раз?
3: Вау, у нас с тобой опять миндальная связь. Откуда ты знаешь, что эта детка была вообще за том конце провода?
2: Детка?
3: Да. Но телефон взяла девушка, вот она... типа ведущие, а у меня же и праздник, но я вроде не раскрывал сразу, какой у меня будет праздник. И что из этого вышло, вот сейчас послушаем и поймем.
2: Слушаем.
4: Алло.
5: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Вы ведущие?
4: Да.
5: Ага, у вас опыт большой?
4: Да. Извините, пожалуйста, а это кто?
5: Меня зовут Акбала Омери Окуланджа. А вас как зовут?
4: Татьяна.
5: Какие у вас условия? У меня просто будет свадьба, жених, невеста и целая куча гостей. Отмечаем в большом пафосном ресторане, поэтому ведущий должен быть нарядный и модный. Вот вы нарядный и модный.
4: Да, ну вроде бы, да?
5: А, вроде
4: бы. Скажите, а вы где телефон мой? Где вы мой телефон взяли?
5: Я телефон взял в интернете, я искал...
4: Вы именно женщину-ведущую ищете? Или вы хотите какой-то дуэт, мужчина-женщина?
5: Важно, чтобы ведущий был опытный и стрессоустойчивый. И он обязательно должен любить животных. Вы любите животных?
4: Да, конечно.
5: Ага, отлично. Но я еще не сказал, что у меня будет собачья свадьба. Ну, у вас есть желание вести такую свадьбу?
4: Вы знаете, опыта такого не было, конечно.
5: То есть вы не опытный?
4: Вот в этом плане совсем не опытный я ведущий, да.
5: Это не особо важно, поймите. Мы это проводим не первый раз. Свадьба есть и в Африке свадьба, понимаете? И от обычного мероприятия отличается только тем, что молодожены и гости на четвертых ногах, да, понимаете, да? И, а так все как у людей, то есть угощение, первый танец молодых, ну, собственно говоря, будет собачий вальс и торт. И
4: а вы, как, вы с традициями хотите, то есть там с караваем, зажжением семейного очага, вот, ну, все вот эти вот, или современные, без классических традиций?
5: У нас просто есть собачья драка, это стриптиз, то есть мы пока это держим в тайне от гостей. Вот. А так, как вы думаете, как будет происходить похищение невесты?
4: Ну,

0: Ну, у меня очень живая фантазия, поэтому мне, наверное, нужно сначала мысли в порядок привести, чтобы вот, ну, прям сходу вам не рассказывать, как я это себе представляю.
1: А, вам надо подумать, да? Подумать, да?
0: Да.
1: А для этого вам собака нужна, ну, для вдохновения?
0: Нет, собака не нужна. Мне просто время.
1: Вы в кино не снимались?
0: Нет, никогда.
1: Может быть, по радио выступали?
0: Нет, тоже не было.
2: Бррр, бум-шакалака. Меня зовут Саймон. Я ведущий шоу «Разбудилники» на радио DFM. Ты только что была в прямом эфире.
0: Спасибо вам огромное.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Энки, зиба.
2: Трек-прогноз.

0: В столице сегодня пасмурно, плюс 15 в эти минуты. Максимум на сегодня 19 градусов тепла и небольшой дождь.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
3: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Приветище, ди народище! Если ты тратишь столько же сил на подъем с кровати, то сколько команды на дополнительное время на чемпионате мира, мы тебя сейчас выводим на разминку в шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала О, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: Продолжается игра «Разбирайка». Напомню, что с этого дня мы смело снова говорим про футбол, поэтому и расшифровывать будем аббревиатуру АУТ. АУТ.
0: Да. Алгоритм устал тупить. Вот такой вариант.
1: Хорошо. Автоматическая уборка территории. О, мне бы это подошло.
0: Воу, это вот я же могу смотреть на три вещи бесконечно. Как течет огонь и горит вода, и кто-то убирается.
1: Горит вода, я бы на это тоже посмотрела. И течет огонь. Антон умеет танцевать, вот такая версия.
0: Ух ты, а аппетит устроил тусовку.
1: Каждый мой день.
0: После 11 вечера, да.
1: Анастасия учит турецкий.
0: О, я просто знаю, что есть...
1: Что?
0: Одно слово турецкое, знаешь?
1: Турецкое?
0: Да.
1: Оно приличное?
0: Нет, любое слово на турецком вообще, знаешь?
1: Любое?
0: Да.
1: В смысле? Нет, ни одного.
0: Хоть одно слово знаешь на турецком? Шавама.
1: Шавама?
0: Да.
1: Это шавуха?
0: Да. Это, кстати, они же шавуху придумали, знаешь, да?
1: Как что-то ты упоминала.
0: Они же экспортировали по всему миру потом, так что шавама.
1: Астерикс умял тефтели.
0: О, прикольно. А что там у нас еще есть-то? Акули устроили техно.
1: Это прекрасная ночь.
0: Кислотный техно. О, давай, давай, веселее.
1: На этом я тоже посмотрел. Надо задачу искусственному интеллекту поставить.
0: Акула устроила это техно.
1: Ладно. Интересно, кто там в качестве диджея?
0: Да, да, Кулай придет. Я забыл, как ее настоящее имя и фамилия.
1: Я тоже. Так, ребят, ну, классные версии. Ждем еще побольше, да посмешнее. Группа ВКонтакте под последним постом. Расшифровывай аббревиатуру АУТ. В наших мессенджерах делай то же самое. И, конечно, не забываем про пробушку. Как тебя зовут? Где ты живешь? И кого нужно разбудить?
0: Эх, Роналду. Неймар АУТ.
1: Хватит, привет.
0: А, кстати, а мы еще плачем, что ли? А, ну, мы уже не плачем, да? Да, окей, если плакать, только на техно.
1: С акулами.
0: С акулами. Ну что ж, в наших мессенджерах вы же знаете, что делать. Действуйте, а через одну песню мы вернемся. Мы есть шоу
1: «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы получили ваши заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом «Вижу», скоро озвучу.
2: Так, а я залетаю к нам в мессенджер, и что я нахожу? Нахожу Володку. Володка пишет: «Доброе утро, Катюш, Сай. Будите меня уже. Сплю и о футболе поговорим. Бузулук на связи».
1: Футбольный бузулук,
2: да.
1: Лови.
2: Да уж, поехали, включи тусовку.

0: красиво.
1: Да, слова не знаю, к сожалению.
0: Передаю привет Ивану Громову из Красногорска. Поздравьте с рождением сына. Просто вероятный друг Артем. Ваня Громов, в семье ваше пополнение, судя по всему, поздравляем.
1: Да, с рождением.
0: Папаша.
1: Так, я просто ищу звук, вот, чтобы именно такой звук ты постоянно слушал.
0: Не плачь, да, да. А смех. Да. Исключительно детский смех.
1: Именно смех, а не вагитус. Вагитус – это детский плач.
0: Угу,
1: ну что ж, бро, давай, включи тусовку. И можно поздравить с отцовством, да?
0: С отцовством. Угу, можно.
1: Господи,
0: ты справился.
1: В русском языке сколько вообще негласных букв вместе? Ладно.

0: Окей, возвращаемся в наш мессенджер. И тут пишет изолятор. Я не шучу. Реально, вот так называется аккаунт.
1: Пишет изолятор.
0: Да, изолятор пишет. Доброе утро, Катя и Саймон. Вам из Якутска. Отличного эфира.
1: Спасибо. Доброе утро, ди Катя, ди Саймон. А я сегодня выспалочь. Хвастается Людмила из солнечного Абакана.
0: Ух ты, ты что, выходишь из паблика, что ли?
1: Ты зачем выходишь из нашего чата невыспалочей?
0: У нас и сообщество вообще-то невыспалочей. Ну как так?
1: Ладно, завидуем молча.
0: Как так? Ладно. Невыспалочи! Погнали, мы тоже вас чувствуем.

0: Let's go now.
1: А откуда у нас Рики Мартин?
2: Рики Мартин? Да. Мартин из Пуэрто-Рико.
1: Из Пуэрто-Рико?
2: Да. А если хочешь знать, попали ли они на чемпионат мира, нет.
1: Угу.
2: Там Мексика уже тоже домой. Они, кстати, все хозяева.

0: Хозяева. Хозяева слили домой.
1: Хозяев.
0: Всех хозяев слили. А США, Канада и Мексика, вот.
1: Mm-hmm.
0: Они сейчас...
1: Непредсказуемый чай.
0: А ты же слышала историю с этим, с нападающим США?
1: Нет.
0: Балогун.
1: Что с ним случилось?
0: Он получил красную карточку. Он должен был пропустить матч, который они проиграли, вот, который закончится в 5 утра.
1: А он просто вышел на поле?
0: Он не просто вышел на поле. Взял телефон, их биг босс страны звонил, президент ФИФА. Что, может быть, ты перенесешь красную карточку на следующий год?
1: Ой, обожаю!
0: И взяли,
1: как
0: перенесли.
1: Как все по-честному.
0: Прикинь, и чувака пропускают.
1: Красавчик.
0: Европа в шоке. Как так? Впервые в истории футбола.
1: Это, знаешь, вот в детстве обязательно найдется какой-то чувак, которому...
0: По блату,
1: за которому,
0: да?
1: позвонили.
0: Все по блату. Но в итоге-то их, ну, прессанули довольно жестко. 4-1 они проиграли.
1: А вот и правильно. Жизнь расставила все по своим местам.
0: Да уж.
1: У нас игра впереди. Если что, телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони, по блату все устроим.
0: Да, ну мы не...
1: Звони, мы не последние человечки.
0: Да уж. Не, понятно, что от Трампа мы не ждем звонка. Звонка. Но звони, наши люди, ребят, звоните.
1: Да,
0: Трамп только в ФИФУ звонит.
1: 8-495-956-101-2.
0: Да, запомни номер. Наши люди, DFM, D-народ, это шоу «Разбудилники». Все звонки для нас очень важны.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация.
3: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
8: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2?
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Бигги-ди-бэнг, бум, пэл, алоха, диребзя. Бодро пожаловать к нам. Здесь нет офсайдов и униния. Это шоу «Разбудилники». Она умеет передать кофейную бодрость по Bluetooth. Катя Бодрова.
3: Заливает в себя пуэрчик литрами. Диджей Саймон.
2: Да. Каждые 5 секунд в мире кто-то громко жует попкорн именно в тот момент, когда в кинозале неожиданно наступает тишина. А мы играем в 5 сек.
3: Играем мы с Мариной из Москвы. Мариш, привет.
2: Yeah, Марина.
4: Здравствуйте, доброе утро.
3: Ты в каком районе?
4: Я недалеко от Пушкинской работы.
3: И что там, у вас дождь или как?
2: Дождь.
4: У нас дождик, да, дождик.
2: А у нас уже нету.
3: У нас,
2: прикинь.
3: Да. Ну, вот и поговорили.
2: А ты знала, что это все поклонники Роналду плачут с неба?
3: Да, это не дождь. Ты знала об этом, Марин?
4: Ну, не знаю.
3: Это слезы поклонников Роналду, который вылетел из ЧМ.
2: Роналду и Неймар, они вылетели из чемпионата мира. Mm-hmm. Наверняка ты футбол, наверное, смотришь.
3: Попробуйте этот дождь, он соленый. Попробуйте на вкус.
2: И полезный, да?
4: Ясненько. Ну, может быть, конечно. Жалко, конечно.
3: Марина, да. Такая, куда я позвонила? Что происходит? Можно я уйду?
2: Марина сочувствует. Ты слышала ее? Жалко,
3: ясненько.
2: Конечно. А Марина, если честно, ты вообще понимаешь, о чем речь идет? То есть то, что Роналду вылетел и Неймар вылетел.
3: Из чемпионата мира по футболу.
4: Ну, я не смотрела сама футбол, но я слышала уже новости, да.
2: А, вот видишь, Марина там в курсе.
3: Ладно, давай уже адекватно поговорим с человеком.
2: Адекватно споем. Плачет небеса.
3: Игра 5 сек впереди. И традиционный для этой игры вопрос. Марина, что ты делаешь быстрее всего на этом свете, буквально за 5 сек?
4: Готовлю.
2: Ух ты.
3: А что за 5 сек можно приготовить?
2: Что именно?
4: Яичница.
3: А, ну яичница, разбей.
2: 5 секунд, яичница?
3: Да.
2: Это что, сгоревшая яичница или что? За 5 секунд.
3: Так и назовем, яичница 5 сек.
2: Яичница с загаром, блин.
3: Так, у нас игра 5 сек впереди. Ты за 5 секунд, Мариш, должна назвать по 3 слова в каждой категории, которую мы тебе называем. Категории 5, задача ответить на 3 из 5. Если справишься, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Погнали?
2: Начинаем. Да. Так, Марина, назови 3 вещи, которые стыдно покупать по одной.
3: Нет, стыдно покупать по одной, да.
2: По одной, да. Или одной.
4: Обувь, перчатки.

0: Ну, правильно, ну, одну перчатку стыдно покупать, нужно взять пару.
1: Да, у тебя есть перчатка, логика.
2: Не, ну...
0: Да, перчатки, обувь, одну обувь же стыдно покупать, одну, один ботинок. Нужно купить, ну, как по обе, пару.
1: Смотри, она не выполнила первое задание, три слова не назвала, но как аргументирует.
2: Договаривается с нами. Не, Марина, знаю, по одной, то есть одну перчатку покупает только Майкл Джексон.
1: Идем дальше. Назови три причины сбежать со своей свадьбы.
0: Скандальные родители жениха, плохая кулинария, плохое отношение.
1: Ты не успеваешь. Мариш, второе задание мы не успеваем в 5 секунд.
2: Я 5 секунд уже прибавил.
1: Надо быстрее, давайте еще.
2: Так, назови три вещи. Слышишь, да, Марина? Назови три вещи, которые нельзя делать в лифте.
0: Нельзя переодеваться, громко кричать, нельзя петь.
1: Ну ладно. Нельзя петь? Я только этим и занимаюсь.
3: Петь-то можно.
0: Но я не думаю, что в лифте, если кто-то едет, нужно петь. Нельзя кричать, если кто-то в лифте.
1: Марин, у тебя фамилия Аргументская?
2: Мне кажется...
1: Аргумент сплошный.
2: Марина юрист. Адвокат.
1: Идем дальше, потому что у нас только одно выполненное задание.
0: Я учусь в университете на экономике.
2: Отлично.
1: Это слышно, Мариш. Назови три места, где можно встретить бывшего.
0: Кафе, ресторан, кинотеатр.
2: Последний вариант какой был?
1: Кинотеатр.
2: А, в кинотеатр.
1: Марин, ну тебе везет. Я обычно встречаю бывшего, когда несу мусор. Например, иду за хлебом не накрашенная.
2: Как я понимаю, то есть с мешками под глазами.
1: Если даже в ресторане, то когда у меня укроп застрял в передних зубах. Вот примерно такие ситуации. Так, ну что, в целом
2: все выполнено.
1: Все за то, что ты аргументировала каждый свой ответ, уважаемый экономист.
2: Поддерживала с нами разговор. Ты нам очень нравишься.
0: Спасибо вам большое.
1: Мы тебя поздравляем и отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Спасибо вам большое.
2: Ну что ж, у тебя сейчас 8 секунд. Докажи, что ты экономистка с этим временем. На привет, у тебя 8 секунд.
0: Я считаю, что в целом Россия должна поднимать экономику.
2: Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Марина, сорян. Это в шутке было сказано. То есть у тебя 8 секунд, чтобы передать привет кому угодно. А как экономистка, вот, покажи, как в течение 8 секунд можно передать привет и уложиться в это время.
0: Я передаю привет, Мишка тебе привет, мама тебе привет, все, кто меня знает, всем привет. Всем хорошего настроения, всем здоровья, счастья, удачи.
2: Браво,
1: Марина,
2: молодец.
1: Классная. Москва, включи тусовку.
2: Разбудил не

0: Мысли вслух.
1: Дорогой дневник, и как это может быть? Утренник – это мероприятие. Дневник – школьный документ. Вечерник – студент. А ночник – лампа!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Сейчас вы услышите скрип дверной. Это Саймон откроет мне дверку в свой драндулет времени. И мы с ним отправимся в прошлое для того, чтобы отыскать оригинал популярного сегодня хита.
2: Ага. Сегодня на нашем драндулете времени отправимся в поиски хита, который звучал еще тогда, когда слово «облако» означало только погоду. Да, по пути послушаем два ремейка, как обычно, а потом оригинал. Первый ремейк на нашем пути. Это трек «Две штуки» 26-го года «You Not Us» featuring Daddy DJ Flipside. Так,
1: свеженький совсем.
2: Да, свежатенько. Так, загружу трекан.
1: Так, идет загрузка. Да. Идет загрузка трека.
2: Полная загрузка. Так.
1: Я думаю, почему он как-то мимо меня прошел? Или я просто название не узнаю?
2: А, он совсем недавно вышел, смотри.

0: запомнила, нет?
1: Я не... Ну, трек знакомый, от Юнитаз, я не слышала эту версию.
2: Это же, ну, на прошлой неделе, что ли, был в микстуре. Да, голосовали, и он побеждал, кстати.
1: Ну, что-то знакомое. Я говорю, не слышала. Вот моя память.
2: После выходных мы все забываем. И после футбола.
1: Хорошо.
2: Так, следующий ремейк выпустил шведский диджей Bass Hunter о том, как он и друзья рубятся в известную видеоигру. Трек «2 штуки 6-го года» Bass Hunter Dota. Кстати, я озвучивал голос персонажа Witch Doctor из этой игры. Были такие реплики. Начни. Сеанс.
1: В Доте?
2: Да. Кто вызвал доктора?
1: Вау!
2: Да. Это был мой голос, да. Ну что ж, я там немножко прочудил, да. А так, слушаем.

0: тебе версия.
1: Я думаю, что это был бы хороший мешап. Опа, Гамнам Стайл.
0: Не говори.
1: Да? Очень бы замычились. Мне это нравится, она какая-то веселенькая. То ли шведский язык не нравится.
0: Но, кстати, в клипе мама заходит и говорит, больше ничем не можешь заниматься, кроме чем рубиться в видеоигры. Ну что же, это ровно 20 лет назад этот трек вышел. Теперь угадай, когда вышел оригинал. Подсказка. В том же году, что и хиты «Гости из будущего», «Не любовь», «Иванушки международные», «Тополиный пух», «Линда Варауна».
1: Так это нулевые. Какой-нибудь 2002-й?
0: Не, почти, но не совсем нулевые.
1: Конец 90-х.
0: Да, да. Не до нулевых.
1: 98-й. 9-й.
0: Да! 99-й, да. Ну что ж, трек называется «Daddy DJ», а группа называется «Daddy DJ».
1: Вау, оригинально.
0: Не говори. Французский музыкальный проект электронной танцевальной музыки. Вот такую версию выпустили.

0: кино.
1: И какая версия больше зашла?
2: Оригинальная.
1: Да?
2: Она выглядит стилево для тех лет, наверное, как-то.
1: Но это целый танцевальный проект. Они да. над этим треком долго работали, кстати.
2: Мне нравится. Вот я считаю, что вот реально вот другие версии можно было без них обойтись
1: да?
2: этому миру.
1: Ну а как
2: насчет... Оригинальная версия прикольная.
1: Ремейка для другого поколения. Вот поэтому you not us, и туда
2: а
1: полезли.
2: А мы с тобой постоянно об этом говорим. Я говорю, зачем Гарри Поттера перевыпускать, если он уже есть? У Саймона своя версия.
1: Да, да, чего-то... да. То есть каждое
2: нужно.
1: Поколение хочет своих видеть, понимаешь?
2: Ну я вот, нет.
1: А ты спросишь сейчас у текущего зумеров, кто такой Дэниел Рэдклифф? Они сказали, Дэниел кто?
2: Рэд кого?
1: Рэд кого, да. Ну что, значит оригинал сегодня, да, тапки берет,
2: оригинал.
1: Тоже нравится. Что, на бис чуть-чуть?
2: Давай.
1: Нет, не туда.
2: Это вокалы, музыка.
1: Ребята работали.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности

0: у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Твит-сервис».
2: Да, 100%!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: What's up?
3: What's up?
2: Yeah, what's up, the Солнечная система. Это МЖ-шоу «Разбудильники». Сторону «Ж» представляет тренер сборной, где замены проходят по гороскопу Катя Бодрова.
4: Сборную «М» возглавляет диджей Сайма.
2: Что, ударилась, что ли, об микрофон?
4: Ну, рукой. А. Не головой, не переживай.
2: Нормально, не болеет?
4: Нос цел.
2: Не болеет?
4: Нет.
2: Не заплачешь за Роналду, нет? Нет, нормально, окей. Ну ладно, она тоже смотрит ромком, заранее зная, чем он закончится. И все равно плачет в конце фильма, я не понимаю. А он до 19 июля будет футбольный «Не выспалачу». В эфире космический матч полов. Или полов.
4: Полов.
2: Полов, да? Полов. Венера, Юпитер.
4: Здесь мы обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Тема сегодня, как мне кажется, не суперсложная.
2: Mm-hmm.
4: Что важнее, слова или поступки в отношениях?
2: С чего ты сделал, что это не сложная тема?
4: Да?
2: Знаете, почему я считаю, что это немножко сложновато?
4: Почему?
2: Так, слова или поступок? Так, мужик начинает показывать, ну, как он к ней относится.
4: И?
2: А

0: А, говорит, что-то ты мало мне говоришь-то. Сладкие словечки. Вот, ну, вот почитай что-нибудь. Возьми навыки у... Как его зовут-то, этот Казанова?
1: Пикапера, да.
0: Пикапера. Вот, скажи что-нибудь, ну, приятно, вкусненькое, в ушки. А, поэтому, как бы, ну, если берешь в одну сторону, она просит другую.
1: Баланс, мужчина, слышали такое?
0: Баланс?
1: Баланс поступков и слов. Сказал, сделал.
0: Баланс болида Формулы 1.
1: Нет, конечно, женщина любит ушами, и нам важно слышать регулярно, что вы нас любите, что мы красивые, что мы все можем и так далее. А мужчинам, кстати, это важно? Вот слова от женщины.
0: От женщины?
1: Да, какие-то поддерживающие.
0: Скажу тебе, что нам важно. Нам очень-очень важно, чтобы нас не пилили.
1: То есть, ну, это какие-то, не бывает такого.
0: А мотивировали. Угу. То есть мотивация. А умение мотивировать и слегка критиковать – это целая наука. Это надо уметь делать так, чтобы мужик не чувствовал себя уничтоженным или, как это назвать, бестолочью. Или бестолочью, правильно?
1: То есть, как мне замотивировать тебя выносить мусор по утрам? Вот как? Вот давай на примере.
0: Расскажи о мусоре, как будто это футбольный матч. Понимаешь, если это выносишь, Роналду не поедет домой. Понимаешь, Неймар останется в чемпионате.
1: А если не вынесешь, я заплачу, как болельщики Роналду.
0: Но как ты понимаешь, мы слезы тоже не особо любим. Поэтому как я заплачу, это сразу у нас...
1: Какие вы нежные.
0: У нас триггер сразу.
1: А вот что касается поступков, на самом деле мужчины думают, что нам так много вот надо действий. Вот по своему опыту могу сказать, вот один поступок в начале отношений он сделал, я его помню годами потом. И мне кажется, что он способен. Он уже давно не способен там ни на что. Но я помню тот первый
0: не поступок. Не способен ни на что. Это вообще что это такое говоришь?
1: В плане того, что типа, ну все, ну...
0: То есть, главное...
1: Это был его максимум в начале отношений. Но я до сих пор помню. И вот эта память позволяет нам там... Ну, я не про прошлое.
0: Период страсти, да? То есть самый главный подвиг был сделан.
1: Да, когда вы вообще готовы там, я не знаю, отвезти куда угодно, купить все, что хотите. И вы делаете это, а мы потом помним это годами.
0: Ну, а ты-то ему-то что в ответ-то делала?
1: Поддерживаю. А я поддерживаю.
0: Окей, поддерживаешь. Ну, это важно для мужика абсолютно. Поддерживай, но не надо клевать, как будто ты клювет. Клювет — это голландский футболист такой. Клювет. То есть не надо клевать мозги, а именно поддерживать, мотивировать. Девчонки, действуйте.
1: Запомнили.
0: Я вам уже слил все шпаргалки.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь.

0: болтаем.
1: Погода.
2: В Москве облачно, 8 минут, 16 градусов со знаком плюс. Еще разогреет до плюс 20. И дождь, обещают синоптики.
1: Реклама. Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок. Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
9: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
10: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10, этаж, 1, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-24-7-41-16+.
11: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
12: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
14: Раз в год даже царь зверей говорит...
15: Так «Донстрой» укращает цены в «Черную пятницу». Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
16: Right now.
1: А теперь тусовка.
16: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ди Мундиал. Если твой утренний дриббинг – это обход мебель с закрытыми глазами по пути к чайнику, тебе срочно нужен трансфер в шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: О, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Я просто смеюсь пока не в голос, а так про себя, над теми расшифровками, которые оставляют наши слушатели. Игра «Разбирайка» продолжается. Приглашаем всех в группу ВКонтакте. Под последним постом играем, и в наших мессенджерах тоже можно расшифровать максимально смешно аббревиатуру АУТ.
0: АУТ, АУТ, да?
1: Mm-hmm.
0: Ну, аплодисменты уже требуются. Вот такое сообщение пришло.
1: Алексей уехал таксовать. Причем пишет Алексей.
0: Ну, кстати, ты на такси ездишь, то есть как прайсы, нормальные прайсы, да? То есть как обычно, да?
1: Как обычно.
0: Окей, отлично.
1: Пока, да, это хорошая новость.
0: Окей. Есть такой абсолютный угар тотальный. Господи.
1: Абсолютный
0: угар. Не, угар тотальный. Вот
1: это потрясающе. Это потрясающе от Виталия версия. Ассоциация уральских тарталеток.
0: Ух ты, это название...
1: Очень серьезная организация.
0: Мне кажется, звучит как название команды КВН вообще.
1: Ассоциация уральских тарталеток.
0: А как тебе этот... Автобус уехал, точка.
1: Это уже хорошо. Андрей утром теряется.
0: Андрей утром теряется. Это наш, про нашего Андрея, нет?
1: Наш-то не теряется.
0: Нет, не теряется вообще. Прямо ровно держит голову над шеей. И вот все нормально, так не теряется.
1: Алиса устрицы требует. Настроение Алисы тогда у меня.
0: Ты обращаешься к футболисту французской сборной?
1: Алиса! Майкл, ну, возможно, да, может и так. Потрясающая версия, ребят, хотим еще, потому что совсем скоро уже подведем итоги, наградим нескольких слушателей за самые оригинальные, смешные расшифровки. Отправляйте в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, ну и, конечно, там же оставляйте заявки на пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
0: В наших мессенджерах, ну, действуй, и там тоже пробушку заказывай, все, короче, по пунктикам. Как зайдешь, сразу увидишь. А мы вернемся через одну песню. Ladies and gentlemen, это шоу
1: «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: О, а я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: А как ты в доте говорил? Напомни. Забыл? Текст свой?
2: Сейчас тебе скажу.
1: Ты, конечно, актер.
2: Не, сейчас тебе скажу.
1: Что там про врача?
2: Кто вызвал врача?
1: Жутковато.
2: Да, это, ну, такой персонаж, такой же, ну, вот это, он вот такой. Кто вызвал доктора? Начнем сеанс.
1: Начнем сеанс, бабушки, ребята. Группа ВКонтакте под последним постом видим заявки, имя, город, кого нужно будить.
2: Так, сейчас посмотрим, что уже прислали. Начнем сеанс.
1: Жуть.
2: Не говори. Он же персонаж такой вот жесткий. Так, Юрий пишет. Привет, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, моего водителя Павлика. Он газует по Ирландии. В смысле? Газует по Ирландии. Боюсь, чтобы не заснул. А всем мир. А, я понял. А, то есть его друг, ну, поняла, да?
1: Ничего не поняла.
2: Он, то есть он газует по Ирландии.
1: Его водитель, во-первых, Павлик.
2: Да.
1: Только... У человека есть водитель, мы поняли.
2: Да.
1: Его зовут Павлик.
2: А почему он газует по Ирландии?
1: По Ирландии.
2: Пока не понял, но если он... Где он бы не газовал, то есть мы желаем гладкой дороги, чтобы не заснул или не уснул. Я так вообще не понял вообще.
1: Я тоже не поняла, ну давай.
2: Вот, Юрий.
1: В Ирландию?
2: Юрий, если что, пришли прояснения, то есть почему ты здесь...

0: слегка. Заметила, как я прям промазал.
1: Опять не ту кнопку нажал.
0: Ну, с утра не всегда метки. Вот, признаюсь. Так, пишет нам Дмитрий. Разберите моего коллегу Михаила. Он, как Саймон, все время по ночам смотрит футбол и работает потом сонно и плохо. Но наш уважаемый футболный не выспалочь. Михаил, мы тебя чувствуем.
1: Доброе утро из Тюмени, разбудите меня, просит Иван.
0: А где?
1: Иван из Тюмени.
0: А, Тюмень, будем, а он тоже не выспалочь, нет?
1: Ничего не сказал на этот счет.
0: А, и умалкивает информацию, да? Я понял.
1: Умалкивает.
0: Поехали. Ну что ж, сборная Нидерландов, кстати, они давно уже приехали домой. И уже свой как там у них?
1: Гимн?
0: Не, сюстроминг, это, наверное, в Швеции едят, да? Сюстроминг.
1: А, не знаю.
0: А, кстати, в Нидерландах, ты знала, что у них картошки фри, они подают с майонезом?
1: А ты знал, что в России тоже так подают?
0: А, да?
1: Угу.
0: Ой, серьезно?
1: Ты просто ППшник, ты не в курсе.
0: Я понял.
1: С киченезом особенно хорошо.
0: Киченез, да? Все, работаем.

0: из эффектных болельщиков остались только норвежцы.
1: А сейчас, насколько я понимаю, Норвегия играет. Почему нам пишут «Вперед, Норвегия»?
2: Ну, в Норвегии прошла дальше, да.
1: Ага.
2: Не сейчас играет.
1: А, не сейчас?
2: Да, сейчас. Недавно закончился матч о США и Бельгии.
1: Да, мы так мало говорим про футбол, ребят, поэтому именно эта тематика в игре «Разбирайка». Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и максимально смешно расшифруйте аббревиатуру OUT. АУТЭ. Кто сделает это смешнее всего, получит фирменный мерч от Radio DFM.
2: OUT, папа-УТЭ, АУТЭ, АУТЭ-УТЭ.
1: Расшифровал.
2: Да, папа-УТЭ. Ну что же, спасибо всем за внимание, скоро вернемся и уже сыграем в полной мере, да? А пока запомни, это шоу
1: «Разбудилники».

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Ну что же, салютики, ди команда. Бодро пожаловать в кофе заменяющие шоу
1: «Разбудильники».
2: Здесь балерина Катя Чино, Катя Бодрова.
1: Амбассадор пуэра в России, диджей Саймон.
2: Ну что же, теперь игра «Разбирайка», где мы ломаем аббревиатуры, как сахарные пакетики. Посередине.
1: Посередине это правильно.
2: А по бокам тоже можно же.
1: Нет, в коем случае.
2: Ну, потому что байка о том, что тот, кто это придумал, плохо...
1: Плохо кончил.
2: Кончил, потому что по бокам рвали, да?
1: Да.
2: Но это же на самом деле неправда.
1: Ну и что? Ну, очень похоже на правду. Рвите пакетики с серединки.
2: Кстати, это намного удобнее, если что.
1: Да.
2: Чисто именно из-за этого. А если ты человек протеста, рвись по сторонам.
1: Ну что, у нас игра?
2: Игра, кстати, разбирайка. Вот подошли, кстати, к игре основной.
1: Угу. Мы на протяжении всего эфира искали победителей. Тех, кто максимально смешно расшифрует аббревиатуру АУТ. АУТ.
2: АУТ. ПАУТ.
1: Вряд ли. Это огромное множество. Мне все нравится. Ассоциация уругвайских трактористов.
2: Кстати, ну, мне очень-очень-очень понравилось. Уругвай, кстати, уже дома уже ушла. Или ушла как команда с чемпионата мира. Так, офигеть, уже третий.

0: Кто третий?
1: Ну, вот это аут, офигеть, уже третий.
0: Вроде пишет офигеть.
1: Не, ну, знаешь, просто речи у нас через букву «А» мы пишем.
0: Аквариум убирает Толя. Это в семье, видимо, распределение обязанностей. Толе сегодня не повезло.
1: Академия уличных танцев. Неплохо, нам нравится.
0: Аманда увлекается тверком.
1: О, тверка — это Аманда где-то в мире.
0: Аманда, где ты?
1: Я тверка, и называется.
0: Ты нам нравишься?
1: Так, что у нас тут? О, кстати, ну это достойный финал вообще.
0: Ну-ка.
1: Написал Алексей, акулы устроили техно.
0: Да, это потрясающе, я помню, мне сильно понравилось.
1: Это вообще.
0: Автоматический удовлетворитель тещи.
1: Ух ты. Это что за зят такой? Задрал планку.
0: Просто бабки ей даешь, а автоматически удовлетворяешь тёщу.
1: Тёша, да? Знаешь, это получается прошивка именно удовлетворяет тёщу. Прошили чувака. Ну окей.
0: Ну что, давай выбирай победителя. Насколько я понимаю, твой фаворит.
1: У меня Алексей 100% в личку писал, да.
0: Про акулу, да?
1: Да.
0: И поддерживаю тебя. А мне очень понравилась такая полусерьезная версия, которую я не могу найти. А, ассоциация уральских тарталеток. Вот Виталий был первым, кто вот про ассоциацию нам написал. Я почему-то начинаю себе представлять.
1: А я именно
0: эту сходку.
1: Трактористы, я слышал.
0: Трактористы — это уже все-таки после.
1: А, вот после.
0: Первая идея прилетела похожая от Виталия. Ассоциация уральских тарталеток.
1: Прикольно.
0: Из-за нее отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: А тарталет это...
0: Тарталетка?
1: Да.
0: Это... Как объяснить, что такое тарталетка?
1: Это человек?
0: Это небольшое из теста углубление, в которое ты можешь салатик закинуть или что еще. И корку туда кладут. Понял, как закуска?
1: Какой-то хавчик, да?
0: Хавчик, да.
1: Окей. Тарталетка. Окей. Ну что же, Алексей, ты победил. И кто у тебя победил?
0: Виталий.
1: Виталий!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?
0: Реклама.
3: Раз в год даже царь зверей говорит.
4: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Мы в сети. vk.com/dfm. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Привет, Оз, Ди Космос. Здесь хорошее настроение идет без офсайдов и желтых карточек. И даже без красных. Как одному поменяли красный.
3: Такие театральные паузы у тебя.
2: Как одному поменяли красный вообще. И вышел сегодня на поле, правда, проиграли. Эту историю, кто еще не знает, да, один президент позвонил, президент ФИФА. И красную карточку поменяли.
3: Один президент позвонил другому президенту.
2: Президенту, да.
3: И отменили красную карточку.
2: Да, для игрока Асашай. Ну что ж, это шоу «Разбудильники» с колодой мемокарт. Наша мема Месси Катя Бодрова.
3: Как тебя обозвать-то? Тот самый Роналдо, зачеркнуто, диджей Саймон.
2: Да, Роналдо домой. Ну что ж, сейчас мемоскоп. Позитивные предсказания, прошедшие VAR-контрол.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты месяц в году.
2: Какой ты Месси в году?
3: Можно и так.
2: Ну что же, Овны, какой вы Месси в году?
3: Август. Сегодня вы теплый вечер после жаркого дня. Настроение загадывает желание на падающие звезды.
2: Отпуск. Да, вообще?
3: Да, грядет.
2: Меньше машин по дорогам. Тельцы.
3: Январь. Вы как длинные новогодние каникулы. Долгожданные, неспешные и немного ленивые.
2: Ну, кстати, мне нравится, правда, холодно как-то. Близнецы.
3: Февраль. Сегодня вы как первый мороз. Говорите всем своим видом, не расслабляемся.
2: О, да, февраль, холодный месяц, однако. Раки.
3: Июнь. Сегодня вы гроза с теплым ливнем. Мощно, шумно, с эффектом вау.
2: А тополиный пух, это уже для других, да?
3: Да.
2: Львы.
3: Декабрь. На улице лето, а настроение Новый год. Ждите долгожданный подарок от судьбы.
2: Какой месяц прекрасный, да? Настроение даже само просто.
3: Сказочно.
2: Да, вообще гуляет само. Девы.
3: Май. Сегодня вы идеальный плюс 20 и легкий ветерок. Баланс тепла и свежести. Комфортно всем, кто рядом с вами.
2: Кстати, май тоже нравится. Весы.
3: Октябрь. Вы сухая, прохладная ясность. Все четко, по сезону, без лишней влаги.
2: Угу, запашком бархата, да? Бархатный сезон же, да, все-таки, да, нет?
3: Октябрь?
2: Да.
3: Сентябрь-октябрь, да, считается. О,
2: бархат. Скорпионы.
3: Тополиный пух.
2: Жара.
3: Июля.
2: Июль.
3: Вот так вот Саймон поет эту песенку.
2: Вообще, unbelievable.
3: Сегодня вы плюс 30 и без единого облачка. Яркий, доминирующий и слегка обжигающий.
2: Да, до сих пор, да, звоню в Африку и объясняю, что июнь и июль – это два разных месяца. Так, стрелцы.
3: Ноябрь. Вы как туман и моросящий дождь. Хочется провести весь день за просмотром любимого сериала.
2: Сладкая ноябрь. Смотрела такой фильм, да?
3: Ух. С Криштианом.
2: Это не Криштиану Роналду.
3: С Киану Ривзом.
2: Да, и Вайнона Райдер, кажется, да?
3: Нет.
2: Да.
3: Там была Шарлиз Терон.
2: А, Шарлиз Терон. А, да, точно. Да? Окей. Козероги.
3: Март. Сегодня вы человек настроения, но вас любят любым.
2: Угу. И водолей.
3: Сентябрь. Мягкое бабье лето. С вами понимаешь, жизнь после лета есть.
2: Окей. Okay. Бабье лето и переходим к рыбасам.
3: Апрель. Сегодня вы внезапный порыв ветра и солнце сквозь тучи. То согреваете, то устраиваете проверку на прочность.
2: И змеи носят.
3: Не сегодня.
2: Не сегодня.
3: Месяцев у меня не осталось.
2: Понял. Окей. Змеиносец. See you later, alligator. В следующий раз. А так, это Мемоскоп. Шоу «Разбудильники» на радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка.

0: ПК. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну,
1: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Up the next.
7: А дальше тусовка
6: on DFM.
7: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, из которой мы узнали, что дневная вечеринка звучит как «Дайджер».
2: Серьезно?
1: Я сразу домашку сделала?
3: Это уничтожение ударения вообще.
1: Ну ладно, как, поправь меня.
3: Ну почти, почти.
1: «Дайджер».
3: «Дайджер». «Дэй» как «день». Запомни, вот дневной...
1: Дейджер.
3: Да, дневная вечеринка, дей, а потом джер. Вот почти, молодец. Дейджер. А то дайджер, никто бы тебя не понял из носителей.
1: Я люблю дайджер.
3: Дайджест.
1: Рубрика «ABC-дишка». Сегодня выучим очередное сленговое словечко или целое выражение на английском языке.
3: Ну, молодец. Домашки сегодня уже не будет, ты уже сама уже сделала. Браво. А так, у меня в мессенджере DJ MC Simon. Я прокачиваю уровень английского сленга своих подписчиков с помощью квизов. А квиз мы уже сейчас уже пройдем, раз домашнее задание уже было.
1: Давай.
3: Вот, уже была точнее. Так, дейджер мы уже помним, дневная вечеринка. Я тебе скажу слово и три варианта ответа.
1: Угу.
3: Ready, steady, go?
1: Готово.
3: Let's do it. Что такое сникерсни?
1: Не грусти.
3: Вот так все и подумали.
1: Что-то рекламное.
3: Так, сникерсни. Три варианта ответа.
1: Это как глагол прямо, да?
3: Это существительное. Да. Сладкоежка.
1: Ножище.
3: Ножище? Да. Оказаться на белом троне. Что такое сникерсни?
1: Ну, мне кажется, все-таки сладкоежка.
3: Сладкоежка. Какая-то часть тела слипнет, да? Окей. Или слипнется.
1: Слипнется.
3: Слипнется.
1: Говорил мне дед.
3: Точно, сникерсни – это сладкоежка.
1: Ну, я думаю, да.
3: Окей. Браво!
1: Ой. Ты что-то не туда нажал, это не браво.
3: Я не промахнулся. Не промахнулся ни разу.
1: Так, я промазала, получается. Сидеть на белом троне? Я как всегда
3: Катя,
1: просто.
3: Катя, у тебя талант из трех возможных.
1: Выбирать
3: два неправильных.
1: Два неправильных, да.
3: Два остаются, уже понимаешь, да? Это шуточный термин, обозначающий большой нож, похожий на короткий меч, либо по наживщину.
1: Большой нож?
3: Да, большой нож. Это слово является измененной формой голландского выражения какого века? 18 века.
1: Ну, максимально не мэчится сникерсни и нож.
3: Да, это нож, да, сникерсни, да. Это причем, это даже, кроме того, что это нож, это еще дуэл с ножом. Mm-hmm. То есть и дуэл с ножом, есть, и просто нож. Это все сникерсни, можно назвать.
1: Пушкин принимал участие в сникерсни.
3: Да. И использовал... нет, погоди, у него же не нож-то был. У него же дуэл-то не с ножом же был. Эх, так красиво было бы, да, сникерсни?
1: Было бы хорошо.
3: Да, ну...
1: Не, ну я думаю, на мечах кто?
3: На мечах, ну это Далтаньян. Мушкетер.
1: Далтаньян. Второе название мушкетеров.
3: Сникерсни. Сникерсни, Мурк. Ладно, не придумали.
1: Читайте, ну что ж, классику.
3: Запомнишь, да?
1: Ага.
3: Сникерсни – это...
1: Большой
3: нож. Или дуэл с ножом. Но никак, но не сидит на белом троне.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Зиба-зиба.
2: Рэп-прогноз.

0: В эфире поболтаем.
1: Погода.
2: Постепенно теплеет в столице, уже 17 градусов со знаком плюс, разогреет до плюс 20, и дождь, обещают нам синоптики.
1: Реклама.
3: Раз в год даже царь зверей говорит...
4: Так «Донстрой» укращает цены в «Черную пятницу». Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента месяц ванных комнат. Весь июль скидка до 40% на плитку и керамогранит. А еще бесплатный дизайн-проект, новые коллекции, суперцены на сантехнику и скидка 10% на услуги по монтажу и установке. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.com.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
10: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
11: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Welcome back, and right now...
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы напомнили, что дождь — это слезы Роналду и Неймара.
2: Да, и его фанаты, да.
1: Основали ассоциацию уральских тарталеток и узнали, что у Д'Артаньяна был сникерс Ми. Что, как говорят поклонники Роналду, не стесняйся своих слез. А я, Катя Бодрова, думаю, нам пора прощаться.
2: Да, мужики тоже плачут. А сникерс Ми, кто не знает, это большой нож или дуэль с ножом.
1: Да.
2: Вот, кто не успел узнать, что это слово означает на английском. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа, Динарод. Желаю верить в себя, как

0: прозвище, как в смысле прозвище, как вратарь Кабо Верде Вазинья, которому прилипло это прозвище Вазинья, что означает бабушка. Так его дразнили старшие мальчишки. Они часто обижали его на поле и шутили, что после очередного поражения он побежит жаловаться бабушке с дедушкой, которые его воспитывали. Тогда он ненавидел это прозвище, а спустя годы именно под ним его и узнал весь мир. Он на данный момент самый популярный вратарь в мире по подписчикам. Их сейчас 27 миллионов, ты можешь себе представить. А рекламные контракты сыплются отовсюду. Ну что ж, я доступен во всех соцсетях. Ди народ, верь в себя! Чмоки-поки!
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: Заметили Тиесто и Брана Грейс, добавили еще одно прекрасное место в нашу копилочку. Называется оно Beautiful Places. Ну, надо, мне кажется, отметить в своей музыкальной карте, что мы с вами уже здесь были. И обязательно вернемся. Поэтому с Тиесто, с этим замечательным диджеем, мы прощаемся ненадолго, это точно. Ну а с вами уже я, Тимур Белов. Всем привет, отличного летнего настроения. Желаю абсолютно всем без исключения. Поводов включить тусовку будет очень много. Ну, чего стоит только одна работа Move into the Sun от Ужель. Послушаем в ближайшем будущем. А еще раньше Али Фабен. И тут практика у нас будет немного другая. Называется она Body Talk. И давайте от этого тоже не откажемся. Хорошо?
1: Реклама. Все говорят бизнесу, держитесь. А Точка Банк говорит, держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка Банк.
2: АО Точка, ООО Банк Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А кстати, 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
1: АО Альфа-банк 6+.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.

Freedom to Love. Ну а если среди нас есть такие люди, кто уже давно искал себе идеальный будильник, который точно можно будет услышать, как бы крепко ты ни спал, то, дорогие друзья, для вас хорошая новость. Такой будильник проживает на самом деле в Австралии. Почему я говорю проживает? Потому что это живой человек, и зовут его Джозеф. Так вот, Джозефу удалось установить новый официальный рекорд Гиннесса. Теперь он считается самым громким человеком в мире. Максимальное значение его крика достигает отметки в 122 децибела. Это громче, чем работающая бензопила или взлетающий в небо вертолет. Если вы хотите послушать, пожалуйста. Послушайте, что... Чем обычно, знаете, от чего, точнее, страдают его соседи по лестничной площадке. Внимание сюда. Самый громкий, серьезно? Ну ладно, так на всякий случай давайте установим себе на будильник. Проверим заодно.

микрофоном на батарейках и слушали ту самую кассету, где была та самая фристайла. Ох, воспоминания исключительно приятные. Я не знаю, какие у вас там воспоминания связаны с этим треком, но хочется верить, приблизительно такие же. Ладно, из прошлого мы в будущее, тем более впереди у нас игра под названием «Кинобрейк». Принимайте участие, выигрывайте

0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
1: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темный, без

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка.
3: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Угадываем фильмы, сериалы, актеров и даже героев. Но этим, собственно, и будет сегодня заниматься у нас Александр, водитель-курьер из Москвы, присоединяется к моей компании. Александр, категорически тебя приветствую. Здравствуй.
1: Добрый.
0: У меня простой вопрос. Что тебе больше всего хотелось бы, чтобы я сегодня загадал? Фильм, сериал, актера или какого-то героя?
1: Давай сериал.
0: Сериал? Понятно, ну с сериалом тебе сегодня однозначно не повезло, потому что это будет фильм. Три подсказки готовы, я надеюсь, ты тоже.
1: Да, готов.
0: Ну давай посмотрим, получится тебе его сегодня или нет. Итак.
2: Подсказка первая.
0: В этом фильме активно использовали технологию захвата движения. Что это такое, технология захвата движения? Давай я тебе поясню. Это когда актеры, они играют кукол, а их мимику, собственно, и жесты переносят на цифровых персонажей. Вот это и называется технология захвата движения. Можно сразу предположить, что там много чего рисовали. Компьютерная графика и все такое.
1: Таких фильмов просто очень много.
0: Я тебя понимаю. Но там один персонаж в основном, знаешь, вот по вот этому захвату движения действовал. Ладно, есть у нас еще две подсказочки в запасе.
2: Подсказка вторая.
0: Пробежимся по актерам. Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Светлана Немоляева и Виталия Корниенко. Вот кто из актеров имеет прямое отношение к этому фильму. Список такой внушительный, я бы даже сказал. Исакова, Бондарчук, Петров. Хорошая подсказка такая была.
1: Догадки прям есть. Мне кажется, что даже не одна часть этого фильма была. Ну давай третью подсказку, а там уже дальше будем.
0: Ну давай.
2: Подсказка третья.
0: Ну, собственно, послушаем фрагмент, который точно поможет тебе определиться с правильным ответом. Там такой намек, ну прям сложно будет не угадать. Внимание сюда.
3: Ты же хочешь стать артистом?
4: А ничего, что я немножечко деревянный?
3: Деревянность это лучшее, что может быть в артисте репертуарного театра.
0: Как ты думаешь, Александр?
1: Сначала была идея о другом фильме. Но третья подсказка у меня, походу, поставила на правильный путь. Это Буратино.
0: Это Буратино. А предположения какие были до этого?
1: Слушай, было предложение «Притяжение».
0: «Притяжение» или «Буратино». Хорошо, ответ принимается. Давай проверим. Если бы ты ответил «Притяжение», ты бы уж точно проиграл. А так как ты выбрал все-таки вариант «Буратино», то это победа однозначная. Я тебя поздравляю с этим. Фильм «Буратино» 2026 года. Загаданная эта картина была не случайно, а все потому, что 145 лет назад была опубликована сказка «Пиноккио». Очень похожа на нашу. Бу-ра-ти.
1: Но,
0: Александр, спасибо за поддержку. Ну что ж, за правильный ответ тебе и фирменный мерч от Radio DFM в подарок. Мои поздравления, Саш.
1: Спасибо.
0: Зеленого света и удачи. Водителю-курьеру удачи уж точно и зеленый свет всегда пригодятся.

0: городе сегодня до плюс 19, ожидаются осадки в виде небольшого дождя, влажность при этом 55%, ветер западный 5 метров в секунду. Ну а завтра в столице в среду тоже дождь и до плюс 20. Похолодало, но лето продолжается.
1: Реклама. Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
2: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
4: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Здоровье груди – ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8 400.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: На радио Дефом в нужный момент и в самый подходящий появились Алока и Калит. Dive into me. Продолжение, от которого, думаю, многие не откажутся ближе к вечеру, когда останутся наедине со своей любимой второй половинкой. Ну а пока все-таки планы и все внимание на рабочие процессы. И как вот на самом деле мне хочется, чтобы практически в каждом коллективе сегодня начальники были внимательными и замечали все ваши старания. Вот чтобы было приблизительно вот так вот. Ну хотя бы так.
1: Я целыми днями смотрю, как вы работаете. У вас золотые руки.
0: Вот если бы начальники все замечали, было бы прекрасно. Ну и вдобавок к этому, денежное вознаграждение, от которого, мне кажется, никто тоже бы не отказался. От музыки тоже не откажемся. Включаем тусовку здесь, на Radio DFM, и делаем это в компании «Медузы». Прямо сейчас. Don't wanna go home. Слушаем.

Десерты меня тянет только так. Если вы такой же человек, то просто поднимите руку, я вас увижу, я вас моментально замечу. И между прочим, технологи из Соединенных Штатов Америки недавно удивили. Они придумали мороженое, представьте себе, которое практически не тает. И благодаря этому десерт дольше сохраняет форму и даже без морозилки это происходит. Хотите посмотреть, как это выглядит, если не верите, и как это работает, заходите в официальный канал Радио ДФМ в Максе, там все найдете мороженое, которое не тает. Ну и пока вы будете разглядывать это самое не тающее мороженое, мы будем слушать лучших из музыки. У нас впереди Cassette, Tell Me Why, также Rehab и Mufasa, Hype Man, Believe. Дождитесь обязательно.

0: Я согласен, далеко не на все вопросы можно найти ответы. Tell me why — это кассет на Radio DFM. Но на вопрос, будет ли рубрика Ом-Ом Рандом в этом часе, я могу однозначно ответить, что будет, и причем в самые ближайшие минуты.
1: Ничего не

0: самое время заявить о своих музыкальных желаниях, что вы хотите послушать именно сегодня. Давайте пишите, не стесняйтесь, не стесняйтесь. Набирайте название треков, имя исполнителя, Макс, 965-115-5-115. Все принимается именно там. Буквально через пару мгновений узнаем, что выберет рандомайзер.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Oh, yeah. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7-965-115-51-15. 965-115-51-15.

и выбрать ту самую музыкальную заявку, которая сегодня, собственно, будет исполнена в нашей рубрике «Ом-ом-рандом». Будет выбирать рандомайзер. Ну а я давайте пока напомню номер, куда вы, собственно, можете отправить свое музыкальное предложение. 965-115-5-115. Именно сюда, в Макс, отправляйте, что хотите послушать. Вот Алина сегодня хочет

Fastboy, Burn Again. У слушательницы Насти желание совершенно другое. Hey, sexy lady. Такое вот у меня настроение от Шаги. Музыкальная работа. Какие еще заявки? Давайте на них тоже обратим внимание. Итак, внимание сюда. Рустам созрел у нас. Для чего? Для E-Type, Will You See You Again, Billie Eilish, Bad Guy, Offenbach, Overdrive, Zivert, Beverly Hills или Wake Up. Поставьте, пожалуйста. Оливер Хелденс, Робин Шульц, One Republic. Еще раз давайте напомним номер, куда вы отправляете музыкальные заявки. 965-115-5-115. Кидайте прямо сейчас именно туда. Время еще есть, буквально несколько секунд. Кто, собственно, успел, тот успел. А другие музыкальные заявки уже больше не принимаются, потому что все, время закончилось. Итак, кого я вижу? Заявка от Алима. Написал он следующее. Фанзерелли. Фанзерелли, да, все правильно я прочитал. Moonlight Party. Moonlight Party. Я уже даже забыл, как звучит этот трек. Будем вспоминать, как говорится, вместе. Фанзерелли Moonlight Party у меня напишется на 2011. Вот именно эту версию сейчас и будем слушать. Запускаю. Итак, Алим. Твое музыкальное желание исполняется здесь, в рубрике «Ом-Ом Рандом» на Радио ДФМ. Фанзерелли Элани. Moonlight Party 2011. Слушаем.

0: Именно они о погоде. В городе сегодня до плюс 19. Ожидаются осадки в виде небольшого дождя. Влажность при этом 55%, а ветер западный 5 метров в секунду. Завтра в столице тоже дождь и до плюс 20. Но в любом случае лето продолжается, это радует.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
3: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
4: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: И мои пожелания доброго дня, отличного настроения всем, кто в этот вторник уверенно включает тусовку. Продолжим давайте это делать в компании любимых музыкантов. Тем более намечается у нас встреча с Малиновой. Ноты. По своим нотам и словам обязательно пробежится прекрасная, замечательная, красивая девушка Биби Рекс. Послушаем ее New Religion. А вот если хочется еще больше летнего звучания, заходите обязательно на dfm.ru или загружайте наше фирменное приложение. Там у нас онлайн-потоки на любой вкус, и вам точно понравится. Я уверен, что-то летнее для себя найдете.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец вместе со звездами хайпа. Билеты на kassir.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке

0: поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

и всякие там антистресс-игрушки в том числе, но лучше, как мне кажется, мурмуры любимого кота ничего не найти. Но, надо сказать, мне тут недавно попалась статья, где говорится о том, что у кошек должно быть определенное количество усиков. Вы знали об этом? Вот, которые называются вибрисами. Так вот, что говорят ветеринары? В норме у животных должно быть ровно 24 усика. По 20... Не, получается 24... По 12 с каждой стороны. Если их количество отличается, то стоит насторожиться и обязательно обратиться к специалисту. Вот я не знаю, почему вот именно во время рабочего процесса, когда я не могу посчитать усики, мне попадаются эти статьи. Да, вечером придется, видимо, заняться именно этим, да. Посчитать усы у своего кота. Вы давайте там тоже не отставайте, сделайте это непременно. И теперь никто вот из вас после этой информации мне не скажет, что у вас нет планов на вечер. Они однозначно есть. Угу.

0: путь. Впереди у нас игра под названием «Квиз», в которой, я уверен, многие из вас желают принять участие. И если вот вы думаете, что именно тот день настал, когда вы должны будете отвечать на мои вопросы, тогда прямо сейчас звоните 8-495-956-1012. Не запомнили с первого раза? Я с большим удовольствием повторю. 8-495-956-1012. Набирайте, не стесняйтесь.
1: Каждый будний вечер на Радио Дефа.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
2: 12 миллионов долларов. Столько стоит самое дорогое свадебное платье в мире. Слушайте, это какие-то понты дурацкие.
3: Можно вообще было в такую вечеринку сделать.
2: Вообще непонятно. Мне кажется, ну не в этом же счастье. Счастье в еде. Ну, какая мне разница, сколько стоит платье на невесте, да, если столы пустые? Ну, алло.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь. Рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность

0: индивидуальность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русская медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.
3: Совершенно верно, мы включаем тусовку, еще не забываем играть. Впереди у нас игра под названием «Квиз», поэтому звоните, получайте подарки, принимайте участие. 8-495-956-1012. Набирайте как можно быстрее, время еще есть. 8-495-956-1012. Звоните, получайте подарки, принимайте участие в квизе.

0: Да, намеки, которые были понятны, это мод на Radio DFM. Все сказал прямым текстом, собственно, как и умеет. Намек на нас, так называется трек, который мы послушали и получили, мне кажется, колоссальное удовольствие. А все потому, что мод — это тот самый музыкант, который умеет создавать очень крутые работы. Да, в этом мы убеждаемся постоянно. Намек на нас послушали. Другие намеки тоже у нас будут, и весьма музыкальные. И Airbox у нас впереди, Graceland, также Two Colors, Cynical. Ну, а я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Желаю всем хорошего продолжения этого летнего вторника. И помните, это Radio DFM. Включи тусовку, сделай это вместе с нами.
1: Погода.
0: Давайте, собственно, обратим внимание именно на нее, на погоду. Сегодня температура воздуха у нас плюс 17, плюс 19. Вечером до плюс 15, так прохладненькая. Временами небольшой дождь ожидается. Температура воздуха, с ней все понятно. Влажность 55%.
1: Реклама. Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка». Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: DFM. Потому что...

Радио DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
1: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Конфет.

0: Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
3: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка
3: on DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh,
1: красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
3: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
4: Я уснул.
3: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
4: Это может передается воздушно-капельным путем.
3: Не спать.
1: И позволят вам стать кем угодно.
5: Я почтальон Печкин.
3: Это все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
1: Реклама.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
9: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: сниму на суточный ром. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: Говорят, 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка
3: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Здоровье груди. Ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
2: Right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что Radio DFM.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробно на сайте longevity-med.ru 6+.
3: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Главную тройку прошлой недели открывал трек «Body Talk». Это Алиф Абан и Рене Миллер.
1: Второе место.
0: Как «Фениксу» возродиться не получилось, спустились с первой строчки на второе. «Феникс», собственно, это «Маршмелло» и «Почек of the Man».
1: Первое место.
0: Вот лидером прошлой недели снова стал трек «Don't Wanna Go Home». Это «Медуза» и Henry Camomile.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Мам, а почему трава зеленая?
7: Откуда берется гром?
6: Зачем коту усы?
7: Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответ.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Премьера на «Домашнем».
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь. Рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на «Домашнем». 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Up the next.
2: А дальше тусовка.
5: On DFM.
2: Потому что...

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация выше.

0: Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы.

мозг обманывает, ну или специалист, конечно, тоже. Но не спешите пилить своих половинок, дорогие дамы, потому что большинство девушек тоже считают, что потратили свое время не на того. Так что паритет. Давайте музыку послушаем, отвлечемся немножко. Кстати, в этом часе мы еще мерч разыграем, участвуйте. Меня зовут Жень Крот, привет всем, классного дня.

как обещал, в этом часе мы можем сделать, ну, по крайней мере, этот час немножко заметнее для вас. Будем разыгрывать мерч уже совсем скоро. Ну, и тут все очень просто. Я появлюсь в эфире снова, скажу, ребята, вот прямо сейчас нам и нужно будет позвонить. Ну, соответственно, надо будет позвонить, и первый дозвонившийся получит шанс побороться за наш подарок. Так что держите, в общем-то, погромче ваши приемники и ловите момент. Запоминайте номер уже прямо сейчас. Плюс 7 4 9

0: Футбол смотришь?
1: Конечно, смотрю.
0: Отлично. Твоя тема на сегодня – футбол. 12 ассоциаций, 3-4. Поехали.
1: Ой, ворота,
0: да.
1: Футбольный мяч,
0: да.
1: Футбольная футболка, футбольные,
0: да,
1: шорты, бутсы, шнурки,
0: да,
1: угловой, офсайд, гол,
0: да,
1: мяч,
0: отлично,
1: поле, стадион, болельщики, тренер, пенальти, трава, вратарь, команды.
0: А ты когда-нибудь играл сам в футбол вообще?
1: Судья я, да, ну, как любитель.
0: Судья я. Слушай, ну ты, по-моему, 48 ответов дал так.

0: Билайн. Подробнее на билайн.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ.

0: Не просто выгодно, Альфа выгодно.
1: АО «Альфа-Банк» 6+.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Переходим к обещанному. Будем прямо сейчас играть. Пытаться сделать так, чтобы Сергей выиграл приз. Кстати, именно он нам дозвонился, и сейчас с ним пообщаемся. Серег, привет. Так.
1: Здравствуйте.
0: Так, здрасте. Сергей какой-то был, а вы кто?
1: А я Александра.
0: А что с Сергеем?
1: Я не знаю.
0: Я понял, вы другой человек абсолютно, да? Вы Сергей...
1: Получается так.
0: Давайте...
1: Утром была Саша.

Ну, в общем-то, действуйте, ребята. Впереди у нас еще обязательно будут возможности. Причем вот это уже с Юлей Погодой, Димой Поповым. Я на этом моменте прощаюсь. Меня зовут Жень Крот. Всем пока и до завтра. Погода. Давайте поговорим про столичную погоду. Она меняется. За окном у нас 21 градус. В эту минуту без дождя. Уже просто у нас пасмурно. Чуть попозже, правда, дождь начнется. Там плюс 19 градусов. Ночью плюс 15. Все так же осадки ожидаются.

0: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Багова, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже ничего не могу найти в собственной сумке и тоже сразу, как проснусь, забегаю в социальные сети. Мы такие разные, но с много общего мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет.
0: Сегодня у нас отмечают праздники Ивана Купала, Рождество святого пророка Иоанна Предтечи Крестителя Господня. Также у нас глобальный день прощения. Сегодня важно простить всех, кто вас когда-либо обидел. Ну, в общем, втайне вы, конечно, можете показать им средний палец, но лучше сделать это со словами «прощаю». Также еще сегодня Международный день охраны почв, день

0: Не под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от

0: друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Назовите нам вещь, которая в детстве была наказанием, а сейчас удовольствием.
0: Не выходить на улицу. То есть, если в детстве не выпускали с друзьями погулять, побегать по двору, то это просто было самым главным наказанием. А сейчас? Ну, не надо и не надо. Боже мой, особенно если дождь, плед, доставка еды. Тогда это даже не наказание, это настоящий праздник просто. Спать днем сегодня популярная история. Вот сегодня без телевизора. Для меня в детстве это было просто самым кошмарным проклятием.

0: Правда, что птицу-пересмешник можно услышать только в июле?
1: Да.
0: Правда, что слово «табаско» называли, словом «табаско» называли вождей племени майя?
1: Нет.
0: Правда, что средняя скорость падающей капли дождя примерно 30 км в час?
1: Правда.
0: Правда, что карамболь – это игра на бильярдном столе, у которого нет лунок?
1: Нет.
0: Правда, что валлаби – это блюдо на основе морских водорослей?
1: Да.
0: Нет. Что, да?
2: Да.
0: Не слышу.
2: Ксения,
0: да? Какое плохо слышно. Я не слышу ничего. Давайте повторим вопрос. Правда, что валлаби – это блюдо на основе морских водорослей?

0: прекрасного лета, которого вот маленько не хватает.
1: Как это не хватает? А что, у вас там холодно, что ли?
0: Ну, у нас дожди, ливни, да.
1: Так, теплый летний дождь, это же прекрасно, волосы можно не мыть. Ну все,
2: огород,
1: огород не поливать.
2: Огурцы будут сочные. Башки вам все хорошие.
1: Идеальное лето, идеально.

0: моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там? Офсайд?

0: была человеком, который собирал вареное мясо из супа. Его тоже не все дети ели, но мне повезло, потому что вот этим извращенцем по мясу сидела я там. И радостно собирала это мясо у всех своих коллег, так сказать, по детскому саду. У вас, Дмитрий, были какие-то такие истории?
1: Я поддержу разговор с пенкой. Я вообще не мог.
0: А, я еще кисель всем отдавала. Кисель.
1: Кисель я, кстати, мог и за добавкой еще сходить.
0: А, ну вот, вот мы мой кисель бы пили. Точно, совершенно. Носить шапку и теплую.

0: твоя тусовка, твои друзья. Тебя куда-то отправляют к бабушке,
1: ну, к бабушке
0: или там,
1: у бабушки всегда
0: там
1: была отдельная
0: никого,
1: тусовка.
0: Никого, и там никого
1: неправда.
0: Нету из друзей.
1: Мне кажется, там как раз была отдельная тусовка. И что мне нравилось в этих вот деревенских тусовках, в том, что родители не очень контролировали, во сколько ты домой вернешься. Да. Поэтому, извините, когда тебе 11, ты можешь вернуться в 2 часа ночи. А почему ты можешь так вернуться? Потому что лавочка стоит прямо рядом с домом, где-то же, и твои родители просто слышат, как вы там сидите, веселитесь и болтаете, и, соответственно, все вокруг тоже родители слышат. И поэтому вам это разрешают.

0: Так лечат зрение в ясном взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
1: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
3: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
4: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.

СМИ это бы казалось просто каким-то сумасшедшим счастьем. Оставаться дома, чем ходить на праздники, например, свадьбы. В детстве мечтала, чтобы меня кто-то позвал на свадьбу. Боже мой, пойти бы на свадьбу, посмотреть на невесту, потусить со взрослыми. А сейчас думаю... Да ладно, не надо, дом посижу. Зачем мне эти свадьбы, в конце концов? Никуда не пошел, сэкономил, да. Домашний арест. Сейчас-то называется идеальные выходные. Никого не видеть и никуда не идти.

появляется там где-то вообще, все, это все идет вот в эту вот солянку. Тесто, кстати, да. Вот, например, паэлья, то же самое, то, что там чуть-чуть того, во Франции это буэйбес. Рыбаки вышли в море, ничего не словили, словили две креветки, две сардины, две еще чего-то, они все это покидали в одну кастрюлю, потому что больше не... И вот вам, пожалуйста, буэйбес. Ну, кстати, во Франции еще есть такая же история, называется луковый суп. Когда из лука делают целый суп. Ну, парадоксально, кстати, луковый суп оказался очень

0: а в Аргентине никогда. И поэтому я решила болеть за Египет. И видите, 1-0.
1: Ну, в общем-то,
0: но все еще может измениться.
1: Да, пока что 15-я минута только матча. И за оставшееся время может произойти все, что угодно.
0: Давайте на что-нибудь поспорим, Дмитрий. Вот как-то неинтересно так просто так.
1: Ага.
0: Давайте. Вы за Аргентину, я за Египет. Давайте, что?
1: Предлагать?
0: Ну, конечно.
1: Так, ну, себя трогать я не дам.
0: А мне не особенно хочется, понимаете, Дмитрий?
1: Не сбривать ничего.
0: Дело в том, что... А, вы это имеете в виду?
1: Я знаю, что вы давно...

0: понимаете, вот хорошо, когда человек болеет искренне. Вот я болею искренне. Вот.
1: Это чувствуется.
0: Искренне,
1: чувствуется.
0: Да, потому что мы поспорили уже с Дмитрием не просто так, а на что-то. Что хорошо вот с Дмитрием спорить, потому что он выиграет, все равно я выиграю. Мы спорим на такую вещь, которую мы все равно вдвоем...
1: Воспользуемся в итоге.
0: Выиграют все равно все. Так,
1: победит,
0: ну что,
1: победит дружба.
0: Какая у нас тема?
1: Какая вещь в детстве была наказанием, а сейчас удовольствием? Буквально у нас минутка на это обсуждение, потому что потом перейдем к игре.
0: Так, вот у нас сообщенница есть в Максе. На ваш вопрос, что мне не нравилось в детстве, а нравится сейчас, помню вдруг эпизод из фильма «Батя», когда Макс маленький, ужинает с батей, батя заставляет Макса пить молоко и сообщает, что в его батином стакане напиток еще отвратительный. Макс пробует, да, это ужасная гадость. Значит, ненавидел читать в школе, а сейчас книги везде.

0: все, сказал, успел, кстати, успел, успел. Булку успел сказать.
1: Все, булка. Булка.
0: Да, ну, кривенько, как говорится, вместе с Поповым, но мы смогли это объяснить. Спасибо, Дмитрий, Александр, за такие сложные слова. Пересказ вообще. Вот как можно взять было написать пересказ? Что это за слово вообще такое, дурацкое?
1: Заметь, как Александр хорошо его понял. Это, кстати, достойно объяснила. Ну, очень понятно.
0: Я достойно объяснила миллионерам, мне там понятно, понимаешь, дешевый миллиардер. Уже сразу все сразу понятно. А вот с вашими, извините, пересказами...
1: Мы как-то булку мы долго мяли.
0: Да, булку мяли долго. Ну, ничего, зато у нас все получилось, аплодисменты.
1: Александр, вручаем вам нашу фирменную крутую кружку от Радио Ди.

0: ждет еще больше открытий и разработок. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа.

0: И мне от этого просто чистый кайф.
1: У Елены была проблема раньше. В детстве заставляли с утра пораньше ходить по грибы и ягоды. А теперь это ее место силы. Екатерина пишет: сидеть тихо. Теперь это ценная практика медитации, а не наказание. А еще ходить за хлебом. Сейчас прекрасный повод выйти на улицу. Хотя я помню, раньше с большим удовольствием куда-нибудь в магазин тебе дают.
0: Ну, потому что у меня всегда был... Я не знаю, дорогие друзья,
1: сдача,
0: как жили вы. Да, но мы, что, видите, вот понимаете, мое поколение.
1: Конечно.
0: Сразу. Да, сразу. А да, сдачу можно себе оставить?
1: Да,
0: вот
1: да,
0: эта фраза, вот эта, а сдачу можно себе оставить? И если тебе говорили, да, сдачу ты можешь себе оставить, просто, да, все, я сбегаю, никаких проблем. Куда бежать? Только

0: Трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
3: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и с

0: Сам и Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
2: Excuse me?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: О, да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15%.

0: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мы в сети. vk.com/dfm.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

Лёша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля. Фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: залетай в Ледовый дворец вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 2 часа. Radio DFM.